ученые эпидемиологи подробно информация о нашей свойстве сетях, собственно, как раз на царь тебя, и все свойства самотелепа,